ранен до стервятников на ней. Эй, мой меч в огне. Бабки, воздух, дождь, ну и как будто иудей. В сумке есть конфеты, но они